Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Глава государства поздравил журнал «Акайкат» со 105-летием. Студенты Оксфорда приехали в Туркестан учить казахский язык. Выставка-ярмарка ремесленников Центральной Азии пройдет в Алматы. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. В Национальной библиотеке Республики Казахстан состоялась научно-практическая конференция «Заман мен Зиялымынбері», посвященная 105-летию Национального общественно-политического журнала «Акыкат». В мероприятии приняли участие ученые, представители интеллигенции, ветераны издания и журналисты. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поздравил коллектив журнала с юбилеем. Поздравительное письмо главы государства зачитал советник президента Малик Утарбаев. В нем отмечен вклад «Акыкат» в развитие национального самосознания и общественной мысли, а также особая роль издания в эпоху цифровизации и искусственного интеллекта. Поздравительное письмо коллективу также направил министр культуры и информации Республики Казахстан Арман Кыркбаев. Он отметил значимую роль издания с более чем вековой историей в формировании общественного мнения, развитии отечественной журналистики и духовной жизни страны. В рамках мероприятия была презентована книга «Алаштың ақиқаты», посвященная истории журнала. В сборник вошли сведения о главных редакторах разных лет, исследования и воспоминания, а также обзор публикаций издания. В Международном казахско-турецком университете имени Хаджи Ахмета Яссави стартовала двухнедельная интенсивная программа изучения казахского языка для студентов Оксфордского университета, передает Елорда Инфо КЗ. Образовательный проект реализуется в рамках международного партнерства между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан, колледжем Вольфсона Оксфордского университета, Международного казахско-турецкого университета имени Хаджи Ахмета Яссави и Институтом языкознания имени Ахмета Байтурсунула. Инициатива стала практическим продолжением флагманского проекта «Оксфорд Берсюэс», который направлен на интеграцию казахского языка в образовательную систему Великобритании. Учебный процесс дополнен обширной культурно-просветительской программой. Британские студенты посетят лекции по литературе и искусству, примут участие в практических мастер-классах по национальным ремеслам и кулинарии, а также отправятся в познавательные экспедиции по историческим и сакральным местам Туркестана, Шымкента и Тараза. В Центральном выставочном зале Национального музея искусств Республики Казахстан имени Абылхана Костеева со 2 по 4 октября пройдет выставка-ярмарка «Золотое яблоко». В мероприятии примут участие мастера прикладного искусства из стран Центральной Азии. Посетителям представят уникальные изделия ручной работы, авторские украшения, текстиль, сувениры и предметы декоративного искусства, сочетающие традиционные мотивы и современный подход. Выставка-ярмарка станет площадкой для знакомства с творчеством мастеров Центральной Азии и разнообразием региональных традиций прикладного искусства. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».
2: Давайте бережно хранить наследие, оставленное нам предками. Чистый Казахстан.
3: Эфирде музыкалық палитра хабары.
4: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

Дорогие друзья, продолжаем программу «В мире классики» в исполнении Камерного оркестра Гостелерадио Республики Казахстан под управлением дирижера Мурата Серкебаева прозвучал медленный вальс композитора Юлия Слонова. В продолжении нашей программы встретимся с ярким, виртуозным и иногда незаслуженно остающимся в тени произведением, которое стоит на стыке эпохи классицизма и рассвета романтизма. Второй фортепианный концерт, опус 32 Карла Мария фон Вебера. С одной стороны, это произведение «Омаж, реверанс Людвигу ван Бетховену и его знаменитому концерту «Император». Концерт Вебера написан в той же тональности ми-бемоль-мажор, что и знаменитый пятый концерт Бетховена, созданный всего за пару лет до этого. Вебер явно вдохновлялся масштабом бетховенского полотна. Его концерт наполнен героическими интонациями, патетикой и масштабными оркестровыми пассажами. Вебер сам был выдающимся пианистом своего времени и обладал уникальным строением рук. Его длинные пальцы могли легко брать широкие интервалы. Из-за этого фортепианная партия 32-го опуса концерта изобилует сложнейшими элементами. Это стремительные октавные пассажи, ломаные арпеджио и двойные трели, фирменные вебровские прыжки через несколько октав, которые требуют от исполнителя ювелирной точности. А еще Вебер создавал свой концерт в необычном порядке написания. Сначала он написал финал произведения, третью часть «Ронда Преста», которая была полностью готова еще осенью 1811 года, тогда как первая и вторая части дописывались несколько лет спустя в Мюнхене, где композитор активно концертировал как пианист-виртуоз. Сейчас в программе «В мире классики» в исполнении солиста Николая Демиденко в сопровождении шотландского оркестра и дирижера сэра Чарльза Маккераса слушаем третью часть «Ронда Преста» фортепианного концерта «Ми бемоль мажор» Карла Мария фон Вебера.

В исполнении оркестра Академии старинной музыки под управлением дирижера Кристофера Хокуда мы услышали с вами первую часть «Аллегро Мольто» симфонии «Си бемоль мажор» Йозефа Гайдена. В продолжении программы нас с вами ждет песня «Без слов» до мажор Феликса Мендельсона Бартольди в исполнении пианиста Рональда Браутигама и сочинение «Третья часть Аллегро Ассаи» концерта для клавесина с оркестром Иоганна Себастьяна Баха в исполнении Андрея Гаврилова и Академии Святого Мартина в полях.

В исполнении Нуржамал Усимбаева в сопровождении Казахского государственного академического оркестра народных инструментов имени Курмангазы прозвучала ария Сары из оперы «Биржан Сара» Мухана Тулебаева. Продолжение нашей программы. Встречаемся с музыкой из балета. Слушаем фрагмент из музыки к балету «Жизель» Адольфа Адана.

Дорогие друзья, мы продолжаем программу «В мире классики» в исполнении солистки Нуржамал Усенбаевой в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра Республики Казахстан под управлением дирижера Тулюпбергена Абдрашева прозвучал полонез из оперы «Миньон» Томаза Амбруа. Продолжит нашу программу вторая часть «Аллегретто скерцанда» сонаты для виолончели и фортепиано номер 2 Феликса Мендельсона «Бартольди».

продолжает программу «В мире классики» цикл 24 характерных пьес для фортепиано 36-го опуса сочинения Антона Оренского. Это масштабный цикл музыкальных миниатюр, который был написан в 1894 году и опубликован известным издателем Петром Юргенсеном в Москве. Этот цикл считается квинтэссенцией фортепианного стиля Оренского, в полной мере раскрывший его лирический дар, изящество работы с фактурой и композиционную выверенность. Правда, с появлением этого опуса связана интересная легенда, записанная со слов выдающегося пианиста и современника Оренского Александра Гальденвейзера. Об Антоне Оренском в музыкальных кругах того времени ходила слава как о человеке невероятно талантливом, но крайне неорганизованным, импульсивным и склонным к праздности. Однако временами он проявлял колоссальную творческую дисциплину. Задумав написать цикл фортепианных миниатюр, Оренский решил прибегнуть к элементу случайности, чтобы подстегнуть свою продуктивность. Он набросал на листке бумаги 24 программных названия для будущих пьес. Разорвал этот листочек на 24 отдельных фрагмента, скрутил в трубочки и положил в стеклянную вазу. Каждое утро композитор подходил к вазе, вслепую вытягивал одну записку и ставил себе жесткое условие – не выходить из комнаты, пока пьеса с этим названием не будет полностью написана. Благодаря такому методу самопринуждения цикл и 24 разноплановых характерных миниатюр был завершен в невероятно кратчайшие сроки. Цикл уникален своей академичностью и тональной структурой. Оренский охватил в нем все 24 существующие мажорные и минорные тональности. Пьесы расположены по хроматическому полутоновому принципу от до мажора до си минора, чередуя одноименные пары. Подобная концепция, конечно, отсылает нас к хорошо темперированному клавиру Баха и 24 прелюдиям Фредерика Шопена. Однако Оренский перенес эту идею на жанр романтической программной миниатюры. В исполнении пианистки Ольги Шепс слушаем 15-й номер «Ручей в лесу» из цикла фортепианных миниатюр опус 36 Антона Оренского.

в исполнении солистки Жанио Бакировой в сопровождении Государственного симфонического оркестра России дирижера Александра Ведерникова прозвучала вторая часть фортепианного концерта номер 2 фа минор Фредерика Шопена. Продолжаем программу «В мире классики». Слушаем произведение Петра Ильича Чайковского «Игра в лошадки» из детского альбома в исполнении Михаила Плетнева.

В исполнении симфонического оркестра Астана оперы и дирижера Абзала Мухиддинова прозвучало сочинение Эркегали Рахмадиева «Кудаша Думан». А сейчас услышим третью часть, финал, септета для кларнета, валторны, фагота, скрипки и альта и виолончели Франца Бёрвальда.

0: Классик радиосы.
1: Тот, кто уважает закон, защищает не только свои права, но и права других. Сознательное общество начинается с порядка.
2: Тарих пен үндескен олы әуен. Әуе толқынында ғасыр пернесі бағдарламасы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Маримба. Ударный музыкальный инструмент. По поводу происхождения маримбы идут бесконечные споры. Существует целых три основных версии. Согласно первой, маримба появилась на африканском континенте в Анголе. Во второй версии ее родина Индонезия. А по третьей, маримба – инструмент древних индейцев майя. В подтверждении третьей версии есть археологическая находка. Церемониальная ваза времен цивилизации майя с изображением музыканта, играющего на инструменте, похожем на маримбу. Но тем не менее, какая из версий правдива, остается загадкой. Вообще с маримбой связано множество легенд. По одной из них, бытующей в Южной Африке, инструмент создала богиня здоровья и веселья маримба. Будто бы однажды она развесила под деревянными брусками тыквы и стала играть на брусках палочками, а тыквы при этом выполняли роль резонаторов. Звук инструмента получился мягкий и глубокий, не похожий ни на какие другие. По имени этой богини и назвали инструмент. Маримба стала родным инструментом не только для жителей Африки, но и для жителей Гватемалы, Мексики и некоторых других стран Латинской Америки. Именно латиноамериканскую маримбу взял за основу известный акустик и создатель ударных инструментов Джон Диган и принципиально изменил древнюю маримбу. Он заменил деревянные резонаторы, которые, в свою очередь, когда-то сменили тыквенные, на металлические и установил эталон настройки инструмента. Диган также доказал, что лучшим акустическим проводником для тоновых пластин маримбы является розовое дерево. Он же наладил промышленный выпуск этого инструмента. Маримба Дигана является эталоном качества, музейной ценностью. Сегодня пластины маримбы чаще всего делают из натуральной древесины розового гондурасского дерева, располагают и настраивают их по принципу хроматической клавиатуры фортепиано. Под пластинами металлические трубы-резонаторы, придающие звучанию инструмента насыщенность и объем. Маримба органично вписывается в самые разные музыкальные жанры, от классической музыки до авангардной, не говоря уже об эстраде и джазе. Интересно, что при игре на маримбе исполнитель использует несколько видов палочек одновременно. Чаще всего 2 или 4, реже 5-6. Наконечники палочек могут быть из резины, дерева или пластика. Как правило, они обмотаны шерстяными или хлопковыми нитями. Подбор палочек позволяет музыканту получить целый спектр различных тембров. От резкого, щелкающего, похожего на звук ксилофона, до мягкого, напоминающего церковный орган. Но не только палочек, может быть несколько. Порой на маримбе одновременно играют и сразу несколько исполнителей. Иногда маримбу называют улучшенным ксилофоном. Уверяем вас, мнение это ошибочное. Это два совершенно разных инструмента. Каждый со своей историей и манерой звучания.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Продолжается регистрация на марафон «Читающая нация». Астана-Опера и бельгийский театр «Ля Моне» обсудили совместные проекты. Завершился республиканский кинолекторий «От хроники к будущему». Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Продолжается регистрация на первый республиканский марафон чтения книг «Читающая нация». В проекте могут принять участие школьники, студенты, преподаватели, государственные служащие и целые семьи. Об этом сообщил руководитель управления книжного дела Комитета архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации Алмаз Мырзахмет. Общие требования для участников – чтение специально отобранных книг. Каждый участник должен прочитать 15 произведений из фонда, состоящего из 330 книг. На чтение отобранных произведений участникам предоставляется несколько месяцев. Основной читательский этап марафона начнется в сентябре этого года и продолжится до марта 2027 года. В это время участники будут читать книги и публиковать свои краткие отзывы о произведениях в личном кабинете. По завершении читательского этапа будут проведены итоговое тестирование и интеллектуальные квизы. Знания и результаты чтения участников будут оценены на заключительном этапе и определятся победители. Для победителей и призеров региональных этапов предусмотрены денежные призы. Планируется вовлечь в марафон около 2 миллионов жителей. Напомним, уже сейчас более миллиона казахстанцев проявили интерес к марафону. Астана-Опера и бельгийский театр «Ля Моне» обсудили совместные проекты, передает 24KZ. В Брюсселе состоялась встреча представителя правления театра Астана-Опера Александра Савастьянова с генеральным и художественным директором Королевского театра «Ля Моне Дюмонт» Кристиной Шепельман. В ходе встречи стороны решили совместно прорабатывать новые творческие проекты. В числе возможных направлений взаимодействия были рассмотрены гастрольные инициативы, профессиональные обмен между артистами и специалистами, а также знакомство европейской публики с казахстанской оперной и балетной культурой. Напомним, что «Ля Моне Дюмонт», расположенный в центре Брюсселя, является ведущим оперным театром Бельгии и Европы. Республиканский кинолекторий «От хроники к будущему», посвященный 30-летию ТРК президента, охватил все регионы страны. Завершающим пунктом культурного маршрута стали показы в южных областях, где зрители увидели документальные фильмы, уже ставшие частью просветительского марафона, передает «Казинформ». В этот раз документальная история о стране и казахстанцах ожили на большом экране в Талдыкургане, где зрителям представили документальные фильмы «Арал и Серт», «Куатта Серектес» и «Человек с острова Кулалы». После Талдыкургана показы прошли в Конаеве, завершится масштабный проект в Алматы. Напомним, республиканский кинолекторий «От хроники к будущему» побывал в 20 городах Казахстана. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Классик радиосы.
1: Давайте бережно хранить наследие, оставленное нам предками. Чистый Казахстан.
2: Настроение петь.

0: жить. Настроение джаз. В программе «Джаз Тайм» с Ноэлем Шаяхметовым.
1: Доброго вечера вам желает «Джаз Тайм». Сегодня вашему вниманию вторая часть программы, которую я посвятил джазовым пианистам. Этот выпуск откроет Телониус Монк. В свое время он давал музыкантам великолепные советы. К примеру, не надо стремиться сыграть больше нот. Играйте мелодию. Или оставайтесь всегда в тонусе. Часто музыканты выплескивают все до начала концерта и остаются пустые на сцене. Мне нравится этот совет. Мелодия должна быть в ногах и голове. Ну и, конечно, не играйте все. Оставляйте место для воображения. Порой именно то, что вы не сыграете, оказывается важнее сыгранного.

Дону Рэнди в этом году исполнилось 89 лет. Живет в Нью-Йорке. Это известный американский джазовый и студийный пианист, композитор и руководитель оркестра. В его обработке прозвучало бессмертное произведение Джорджа Гершвина «Summertime» из оперы «Порги и Бес». Далее Мишель Петручани, которого Жак Ширак называл национальным героем Франции, а пресса – маленьким гигантом и стеклянным мальчиком джаза. Прозвучит «Round Midnight» Телониуса Монка.

Хорас Парлан, выдающийся музыкант, разработавший узнаваемый и мощный стиль игры, опираясь на левую руку для создания плотного басового фундамента, а правой рукой исполнял лаконичные и выразительные аккордовые созвучия. Прозвучала композиция «Stella by Starlight». Мы еще не раз будем возвращаться к джазовым пианистам в нашей программе. А в завершении этого выпуска мы услышим игру Билла Эванса в композиции «Everything I Love». Я благодарю вас, друзья, за внимание и до новых встреч на джазовой волне Радио Классик. С вами были выпускающий редактор Айжан Андасбаева и я, ведущий Джаз Тайм, Ноэль Шаяхметов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.